Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши,

0: Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь остужающими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей. Не спаси, не ему, Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою. Гласа моим, ко Господу, возвращу, услышами от горы святые своя. Аз услуг и спах вас так, и Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими в суе. Зубы грешников сокрушила иси. Господи, и спасение на людях Твоих благословение Твое. Аз услуг и спах вас так, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзидоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякопся до конца весь день седуя хожда, яко лядвие мое наполнишься поругание, и не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирился до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставимя сила моя, и свет очи мои, то не со мною, друзи мои, искренни мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоху суетная, и всивный весь день поучахуся. Аз же, яко глуп не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бык, яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко орех за никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, не злая возблагая, а болгах ими за них гоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и непроходне и безводне, так и во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моим, а имени Твоего сдержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радость и восхвалят Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучах сердца, яко былось и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Те иже в суе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвальцася, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в тебя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внеди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язви не спящи в гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей отпиновения выше, положишься в рою преисподних, темных и синесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, удалилась из знаемых моих от меня, положишься мир за себе предан бых и не скаждав, Отче мои, изнемо гости от нищеты, возвав к Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвав и утро молитву моя предварите, скую, Господи, отрежущи душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищесть азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша в гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а выдоша мя, якого да весь день держаша мя в купе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться и коорля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Свои Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико Отца и от Востоца от Запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол Свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири землю живот мой, посади меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смейтесь сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твоей поучахся, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь и нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, и изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благи наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь все остужающие души мои, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: The Holy Ascension of our Lord Jesus Christ.

Просящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях,

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем.

0: Сыне Тела нашего Любя, Богом Дом Трудишна, Една Невесо, Эфана Фаэтона, Секунда Дебеу Афари Фаэтоне Там, Эмос наш Тенен Гасия, Бошка Тона Найбигу.
1: Σε ιότια εσμετρία δε φουτσία δε λαυτία, εάτι τε πύρι δε σπίρι.

нашей Богородицы, и Пресвятой Марии, силы честных, воспарящих до Христа, блистательство честных, небесных, сил бесплодных, честного славного пророка, предтечи, Крестителя Иоанна, святых славных и церквальных апостолов, святых славных и добропорядочных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же на святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и же на святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлигийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей Смоленских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих князини российских я Ольги, и же на святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских сия Руси Петра Алексея, Макария Филиппа Иова и Евмогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропорядочных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благодетных российских князей и страстотерцев Бориса Шлеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Печерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и сия России чудотворцев, Михея, Дионисия, Максима, Грека, Андрея и Иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анания, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных богатей, святых и майанны, и всех святых твоих. Благоприятно сотвори молитву нашу, дай нам оставление при движении наших, покрой нас кровом душу твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас

Благословенное Твое имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко верен.